0: Тум ед кревер кваро.
1: Лежали в ньо
2: ко. Бимар ме пачо.
0: Ити ньо ор радио. Пиом ед кревер кваро.
2: Бимар ме пачо.
0: Ити ньо ор радио.

0: Ну-ка, брат, я мурю нам,
1: трогаю ты моряку.
0: Один. Мы купола пела морено, чон уйер де моряко. У кобе арши ми шамани уйер. Энгера чучега эне тинда нье. Кара эло вор вор тураба ми эн тенге дана. Эл кува мати ми амати уай би тинда нье. Хая. Чон уйер де ми тукова, а? Я не могу.